0: Дверь не сделал, блядь!
1: Радио Анонимус.
0: Дверь не сделал, блядь!

0: Сегодня среда.
1: 27.
2: 27.
1: Мая.
3: Мая.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

краски вы доставляете.

0: Сегодня среда.
1: 27.
2: 27.
3: Мая.
4: Мая.
5: В Москве 5 утра.
6: This one is dedicated to all the ravers in the nation.

0: настоящий бот, куй сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Алёт FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
0: 27. 27.
3: Мая.
1: Мая.
4: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
5: Спасибо.

0: είναι όλα το μόνο που ξέρω να πω που χαίρομαι δεν έχω. Τέλειωσε και δεν τέλειωσα εγώ. Και χαίρομαι, δεν είναι καπίστευτο.
1: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить битарско или обучить школьников программированию уже третий раз в неделю. В эфирах сопромат и диудаки, а в игропляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
2: Хватит это терпеть!
1: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай к однотуру.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
2: 27.
3: 27.
2: Мая. Мая.
4: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
0: 27.
1: 27 мая.
3: Мая.
4: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда.
3: 27.
2: 27.
4: Мая.
0: Мая.
5: В Москве 9 часов утра.

нам всем говорят, что пора завязывать с детскими играми. Мы только не знаем, когда это произойдет. Кому-то это говорят в 18, а кому-то только в 40. Но говорят всем.

out. Time is running out. Time is running out.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
3: 27.
4: 27.
0: Мая.
5: Мая.
6: В Москве 10 часов утра.

0: Сегодня среда.
1: 27.
2: 27. Мая.
3: Май.
4: В Москве 11 часов.

Блять.

0: Я тут член зажал бы больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный...

0: Сегодня среда.
1: 27 мая.
2: А в Одессе 12 часов дня.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

подкасту.

0: настоящий банкой сюда. Кажется, отлично. Самое оно.
1: Радио Адон FM.
0: Невероятно, потрясно, обалденно.

0: Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда.
2: 27.
0: 27.
3: Май. Май.
4: Передаем сигналы точного времени. Начало 6 сигнала соответствует 15 часам московского времени.
5: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить битарско или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы диудаки, а в игробляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

Нет, это не ном, это отдельно. Фидоусадный Зубкерман. С Новым годом, Ванечки! С Новым годом. Софья Стеба. Как я это пропустил, не знаю. Я только сегодня видел. Ну, два месяца назад выложили. Но тоже не на Новый год. Не на Новый год. Так, здравствуйте, анончики. Я в таком тухлом состоянии. Немного температура, но так немного. Не знаю, заболею или нет. Посмотрим, насколько меня сегодня хватит. Мы сегодня открываем Деверя. Да, хорошая опечатка. Хорошая опечатка получилась. Так, сколько вас там? Будем ли мы смотреть... Сиквел Сива Гессера. Я охуел, конечно, от того, насколько заморочено. Это типа не совсем лично для Винни сделано, как бы публично выложено, но. Можно сказать, что лично для Винни все в первом приближении. Но я как бы посмотрел уже самого стрима. Я не знаю, он все на стриме посмотрел треки или нет. По-моему, не все, но можно ли пропустить первые? Насколько тут заморочено? Ну, впрочем, я уже не помню. Это... Впрочем, хотя я смотрел сегодня, я уже не помню, что это. Но это что-то из этого... Как называется игра-то из классических JRPG? Chrono Trigger. Нет? Не знаю, это... А, нет, это... Марио. А, нет, Донкин Конг, окей. Причем тут под видом какой игры выложено, под видом какого трека выложено, платформа игры, разработчик, композер, риппер, и только вот, только одно поле. Вообще, все кто знает, что такое Сива Гессер, или кто-то еще есть, и объяснять концепт. Вот, еще они постепенно открываются. Так, давай, хорошо, давай пропустим первое, которое я видел на стриме. Это долго кликать. Ну ладно. Тогда какие-нибудь просто прикольные заценим. Все, тут только лесник, можно к дверям переходить. Когда этот будет тут? Посмотрим, когда тут... Я скипну первые треки и посмотрим, когда будет Серчаев, чтобы у него опять начнется фидинг.

Причем, насколько подборка будет нам интересна, это вопрос. То бишь, то, что подбирали отчасти специально для Винни, будет мне поболее интересно, чем то, что вот у Сивагесери обычным. По идее, да, потому что хотя бы аниме не будет. Ладно, переходим. Переходим к Принцу. Я настолько тухлый, что я не мог даже сразу сказать название игры. Потом скипну первое и может. Не совсем тухлый. Так. Заметки открыть.

0: А чё, как вы могли читать в кукарекалке, сгорел провод? Как же мне везёт. Я всегда вот на шаге от пиздеца. Ну нет, оказалось, достаточно просто заменить провод. Он, по-моему, загорелся. Причём... Вот, когда он загорелся, окей, я выключил питание на компьютере, щелкнул этим переключателем, который сзади совсем питание обрубает. Пошел писать в кукарекалку. Выключить от сам провод от сети я не догадался, не подумал, что это нужно было. И когда я пошел выдергивать провод совсем, я выдернул от компьютера, и он снова загорелся, снова заискрил, загорелся. Надо было, наверное, сначала от сети отключать. Что как бы для меня неожиданно, наш цепь, я не разбираюсь, как это все работает, ну, типа... Цепь не замкнута, когда не должно, оно не должно выходить, нет? Опа, проводник. Да, окей, понял. Вот. Почему, блядь, этот провод перетерся, я, кстати, не понимаю. Ну, это... Там написали, типа, дедочек написал, я не отвечал на это, поэтому не видели, типа, у тебя слишком близко к стене, и поэтому, типа, ну нет, оно не близко к стене, оно, ну, просто свисает. Вот просто свисает. Ну, а как он еще может быть? Да, типа, удлинитель, к которому подключается, он вот прям под ним. Может, там из бетона? Что он еще может быть? Так, я сижу, не запускаю игру. Ха! Я тут кое-что в новостях в Стиме увидел. Frictional Mod Jam. Окей, внезапно. Не знаю, они проводили раньше что-то связанное с модом, с модами. То есть прям какие-нибудь ивенты, геймджемы. Так у них игры поддерживают моддинг. И свой движок. Прикольно. Не знаю, будет ли конечно, что-то годное. Выйдет ли из этого что-то годное. Надо бы, возможно, заценить. Когда заканчивается? Окей. Еще много времени на моддинг, да, и много. Обычно геймджемы какие-то две недели, а тут три месяца. Новостей, кстати, по Онтусу пока не было. Кроме изначального трейлера. Очень жду, жаль будет, если у меня не потянет из-за графена Онтус, либо если он... Ну, даже если потянет, но нужно будет играть на минималках, тоже жаль будет. Так, переходим к чертежам. Заготовил ли я музыку, которую мы будем слушать? Я думал тот концептуальный альбом от... нарративный альбом от гейткиперов послушать третий такие. Но что-то я тухлый. Надо было что-то еще подготовить. А запаски не подготовил. Пока начнем без музыки.
1: пришел 95-й день.
0: Кстати, что мы выяснили вне стрима? Ну, вот, я кидал, мы отчасти перевели письмо. Отчасти. Кому оно обращено, кстати, непонятно. Либо к Саймону старшему, либо к Саймону младшему. Скорее, к Саймону старшему. Что я хотел сказать? Вот это сейчас проверим. Сейчас вспомнил какую-то мелочь, которую внезапно вспомнил, и хотел показать, что тут по вордингу непонятно, вот работники, они в поместье сейчас находятся. Они все в отпуске, либо Бригет, они все еще на территории поместья. Вот. Вот, да, Энн. Simon, if my records are accurate, then today's your birthday. I left a cupcake for you in the kitchen while I was setting up this morning. It's not much, but I hope you like it. Вот. Перепиши потом. Возможно, ты прав, но это тогда должно быть Джор-А, Джор-О и Джор. Должны быть какие-то модификации слова Джор. Ну, из Джор у нас что-то одна из крупных таких смотрящих на нас уже долгое время загадок, которые мы не можем понять. Вот оно на нас со страниц смотрит, а мы не понимаем. Мы смотрим в ответ и не понимаем. Ой, не все сообщения начинают с красной строки. А? Ты про это? Красные строки, а? Что ты... Какой красной строки? Что такое красная строка? Так, и что я... Что крупного заметил? Откуда у меня столько... Это заморозка с прошлого рана. 400

Castle Cock и Корт я думал, смотрел, не пусть, так и не смог понять ничего, но вот в библиотечной карточке описаны Дин Риббон и Пол Визерс. Это, скорее всего, псевдонимы наших пионеров.

Шепшату, как вы, как ну, еще... А теперь оно смылось, я не знаю, как оно выглядело. Ну, это потому что... Не, ну понятно, почему. Потому что, типа, ой, влезла, а перепиши, не влезла. Ну, очевидно, а само оно переноса не отставило. Погоди, ты по сообщению из игры. Тогда тоже не понял. Ну... Это типа, ну, блядь, тут более как бы крупная inconsistency есть. Типа все пишется, как бы, смотри, человеком, который писал, в том числе, кто отправил заголовок. И смотри, тут год не написан, а тут уже год написан. Так, а, еще вот это точно наёб. Это как бы поддельный аккаунт, который они сделали, чтобы запутать следствие. Это все фейковые сообщения. Потому что ни с чем остальным не сходится. Да, ты не соответствует тем, что стоят тут, как удаленные. И тут типа, что, чтобы эти тут, сейчас я покажу, что у меня. Good, no one else on the estate knows we are here other than Mary, of course. Короче, мы вот некоторые вот преступники, вот тут сидим, никто о нас не знает, кроме Мэри, которую вы убили и спрятали ее труп, так что ее точно труп никто не найдет. А остальные, вот кто в поместье есть, они нас не видели, они не причастны.

Так, а другой ключ тот тоже подходит? Другое имя тоже подходит? И вот это, наверное, не что-то важное, как бы для прохождения, в кавычках, игры. Просто дополнительная инфа. Интересно, сколько таких мелочей я не найду в прохождении. Так, Рибти и... И... Полви. Нет. А, наоборот, Витер. Угу.

может, из этого тоже какое-нибудь сообщение составляется? Вот, виз нормальное слово. Ну, я объясняю, как к этому пришел, почему это точно связано с ними, потому что там некоторых сообщений... Ну, во-первых, они сидели в этой... в пещере, куда есть доступ, только если откачивать воду. И в e-mail'ах там было про комнату откачки, там говорил, типа, Мур с пионерами. Так, тут ничего нового, видимо, не будет. Мы так и не поняли, как именно вот эта херня работает. Не баг ли это? Ну, да, кстати, ну что, гульнул, ну да, да, я купил, там обсуждали выпечку из пятерочки. Да, я купил эту. С мясом, которая... Улитка с мясом, вот. Вот, улитка из хлеба с мясом, да. Да, да. Ульнул, задонайте еще, пожалуйста. Надо. Это долг будет списываться скоро. Мне нужно... Так что мне нужно будет скоро срочно найти штуку. Консьержа я пнул недавно, пока не ответил. Это выпеченные там только подаются, естественно. И там на моем писал о том, что типа можно попросить. А что, они тебе могут именно продать, да? Такого товара как бы нет у них в базе, чтобы его пробить. А на нейм тут есть, у меня есть к нему вопрос. Как профессиональный опыт работника пятерочки. Так. И я пиздец тухлый. Так, user database. Видимо, мы все нашли эти три админских ключа. Бьют как выпеченную, а нахера мне выпеченная? Нахера мне замороженная, если все равно будет столько стоить, сколько готовая. Так. Итак. Видимо, тут вот эти вот удаленные сообщения будут. Я еще хотел залогиниться как Ли и посмотреть, а нет ли тут в этих поддельных логах отличается ли еще что-то, кроме вот этих новых сообщений. Так, минуту.

Да положить в морозильник и видеть дома, как ты хочешь, когда хочешь, чтобы самому не катать тесто. У меня пятерочка в минуте ходьбы от дома. Как бы я могу в любой момент тогда пойти и купить. Ну, кроме ночи. Но это как бы... Ночью тоже не проблема, потому что я могу сходить до круглосуточного, который в 10-15 минутах ходьбы, и мне полезно гулять. Но вообще-то у меня нет денег, поэтому задонать на мороженое. На мороженую улиточку. В вине. Так.

придется на Вегас.

никаких сообщений не пропустил. Никаких сообщений не пропустил. Так, то не кис, а ты не админ кис, когда надо, ты на кто-то стивизер датабейс. Alright, Jin and I successfully logged on now. Jin. This admin keys can only be accessed by the Blackbridge terminal. So I advise we use this for sensitive messages and suspend electronic mail moving forward. Кстати, на почте у них наоборот больше палева. По-моему. И еще они писали, что они, готовясь к проверке, они типа собираются обратно завалить Гротта сил. Как сил, запечатать. Вот. Ну, видимо. Там, ну ладно, сейчас, возможно, отсюда узнаем что-то про фейковое сообщение. Нет?

Moore, as soon as you got the Nacrotatis remaining, you can begin those file transfers now! We need them ASAP. File transfers. Так, и дата... Что это? Июнь. Copy that. It should be done by the time you and Philip are moved out of the shelter. Mm-hmm. Philip, это Philip White. Philip White. Вот, Маненко и Вайт. Кто из них лысый, непонятно. А еще я заметил, что... про вазу была подсказка, я не понял. Другая, вторая подсказка. Он тут вазу несет.

Ну, я пересмотрел само видео, у меня сохранено, и не, когда ты знаешь, что он должен, что тут ваза, уже вот видно, что тут ваза. Но не зная, что это ваза, конечно, хуй ты хуй разглядишь, что это ваза. Видно.

We have finished mowing and have made ourselves at home. Be advised that two additional crates are expected to arrive within the next 3 days. Так, wait. А, нет, это... американский формат сраный. Это был еще не июнь, а март. Значит, где-то в феврале они были в шелтере, тогда была проверка. Проверка, насколько я помню, в марте они переехали в Safe House. Или как называется, Safe House, короче, будет Safe House. Но вот эти поддельные логи, они поздними датами. Вот в нем в них есть более поздние даты. Значит, это поддельные логи, не готовясь к той проверке, сделали. Fear. Так это что? А, так ты читал несколько часов, Fear не существует. Я прочитал как Fire. Окей. Fear Storm. Я прочитал как Fire Storm. И думаю, что за тупое фэнтезийное название? Это Fear Storm.

Mm-hmm. Well, I would say it's about time to scrap the locks. The four of us are ready to go dark. Кто ж четвертый был? Либо... А, возможно, это... Да, по таймингу может быть. Возможно, это был детектив. Возможно, они его завербовали.

Enough. I read the final manuscripts in the safe house. Please look after the other. Look after the other children. In the final manuscripts. А, ну да. Нет, погоди. А книжка... Погоди. Когда она книжку написала? Книжка вышла до июля. Книжка вышла, когда она пропала. Хотя тут не написано, когда она была опубликована. Просто после исчезновения. После исчезновения могло быть через несколько месяцев. Ага, comes only in 14. Что намного позже. Я этого раньше не заметил. Comes only in 14 months after the distressful administration explains the disappearance. Окей, это именно они про эту книжку говорят, и она вышла и после ее пропажи, и после налета на музей. Множество выражение. Пресловутый путь в саду. Да, а провербил тогда именно что значит пресловутый? Типа образный пресловутый. Так. And Alf, I've left the final manuscript in the safe house. Please look after the other children. Should our paths not cross again, we will embrace each other in soot and ash. Так, могли ли они завербовать детектива?

хотел посмотреть, когда он брал книжку. History of India. Это было позже. Ну, возможно, он интересовался именно потому, что он завербованный, потому что вот именно это тоже начал разделять их идеи. Непонятно, не конклюзия. Скорее тогда нет, чем да. А, стоп. Он два раза брал. Окей. Тогда скорее да, чем нет.

Do not look within, do not look back for where with you, and there is nothing behind you. May the black shores guard you both. Забавно, что я сначала нашел поддельные сообщения. Так-то я вполне мог сначала найти эти, чем поддельные. Причем, если верить библиотечной карточке, то это не могли, наверное, Радгард не мог найти, потому что книжку эту они не брали. Что вообще-то булшит, потому что... А, ладно, нет, не булшит. В одном e-mail'е говорилось, что Херберт ставил помпрому и занимался водой, но это как бы не значит, не подразумевает, что он брал книжку с руководством. Так. Libgen with APP delisted in user database. Effective immediately. Okay.

Окей. Может, только в эксплуатации насосной системы ждут какие-то скрытые сообщения? Может, как и во всех остальных книгах, но ничто пока на это не указывает. Нет, нет. Тут не так уж много. И PCW, я не знаю, что такое. Написано где-то, что такое PCW. Я не помню, что читать.

разблокировали мне что-то дополнительное. Тогда это листаю сначала, думаю, что же могу сделать. Так, значит, кто это был? White, да? White. Не Manning, а именно White. Филипп, да, Филипп White.

Вот это, кстати, странно. One temporary admin key was added. Like, и он... Валет. И в юзерпазе он указывает, типа он был... substituting, заменял Мура как админ. Until we find suitable system admin. И очень недолго это продолжалось. Ну, хотя, как недолго, месяц. Типа, Мур этот месяц был в отъезде. Такое мы можем сделать вывод. Потом перманентно эту должность отдали Кимберли Томпсон. Кимберли Томпсон работает очень недавно тут.

Я, кстати, новую игру попробовал начать. Как отдельный профиль стрима. Curse мод отдельного нету. Хотя мы тебя разблокировали Curse мод и Dare мод. Нам это писали в этой... Как называется комната, где продают сувениры? Короче, в сувенирной лавке. Как-то по-английски. Вот, но Curse мод там нет, только Dare мод. А Dare мод заключается... Пошли еще раз посмотрим. Дермот заключается в том, что... Нет, я, наверное, покажу на стриме потом, так что видишь. Я покажу на стриме, но проходить, наверное, буду вне стрима. Посмотрим, если буду проходить. Короче, дополнительные челленджи просто. Теперь всего суммарно 4 челленджа. И они постепенно открываются, и до того, как пока откроются все 4, завершить нельзя. Цель — дойти до 46-й комнаты. Челлендж, ну, я только первый посмотрел и сразу вырубил. Типа, должен ставить все цветы, комнаты всех цветов. За день поставить комнаты, хоть одну комнату всех цветов, пиздец, я косноязычный. Вот. Бинокль там не дадут. Чё это?

tu vas pas acheter le jeu. Michonnette. Michonnette. Run. Ah, je suis sûr que tu veux la mettre. Da, v kocu. Dar Turning Kissen šudara on Tuesday. И в косу с нас Клил Ловер сидит у Варда. Сидим. Сталайдиш. А также Сандайл. Сандайл, Сталайдиш. Внезапно. Кто там живет?

почему, почему, когда я за ворота туда выхожу, шагов не слышно? Звук шагов отрубается. Сюда я думал, снова включился. Эй, 20.

Тесто, ты все это заметил? Ну, блин, нужно просто долго, упорно пялиться. Сомневаюсь, что это прямо сложно заметить, что я дохуя умный. Просто я долго пялился. Ну, если ты лайдишь, это очевидно. Как когда поднимешь, уже очевидно, что это было с лайдиш. А чё? Что делать? Ну, сейчас у меня...

Ну че, гуглить? У меня нет идей, как можно это убрать. Ну, я сомневаюсь, что разраб вот прям так жестоко. Как бы слишком многое закрывает.

Поэтому я не знаю, как именно работает. Но было бы логично, что пока не гуглить, а попробовать самим разобраться, как убрать. Это жестоко. Логично. Лично. Ну-ка, описание репаунта в гайде. Как-то намекает.

Ну, оно подразумевает, и в описании было, что она из пула убирает на неделю руму. Но... Репеллент убирает на неделю руму из пула. Причем тебе, чтобы ее использовать, нужно в руме стоять. Но вдруг оно еще и для этого предназначено. Что ну как-то это должно решаться, иначе... Чего факт? Royally fucked. У меня не остался компас вчерашнего дня. Проверим repellent, либо если repellent не работает и больше идей не придет никаких, то ну, придется гуглить. Он, вот там чел какой-то к нам заглядывал, который явно игрался, либо смотрел игру, но как-то совсем редко, либо редко что-то пишет, вот он мог бы подсказать. Не знаю, заходит ли он еще, потому что он бы пригодился нам. Он бы пригодился, когда уже дойдем до нашего лимита. Лимита того, что мы можем сами в игре понять, чтобы дальше не гуглить, а просто каких-нибудь подсказок небольших просить. Ну а что, теперь... Ну вот, я надеюсь, нет. Так, все, не тормозить. Нужно эксперимент взять тот, что дает тебе рандомные предметы. А пока просто. Так, где мне нужны? Ключа у меня нету. Еще вот редкие предметы способа особо нету получить. А где я последний раз repellent spray нашел? В Lost and Found? Да, уже в Lost and Found. Лопата есть. Пошли сначала. Какие... Ну да, экзамен недоступен тогда. Это критично явно. Нужно не repellent, а еще какие-то возможности дальше в игре откроются, которые позволяют убрать комнату.

Что? Ну, типа, там, какие-то же дата-паки нам еще придут в лабораторию, что-то еще открывающее. Я подозреваю, что что-нибудь вроде апгрейды можно сменить. В смысле, выбрать другой. Мы выбрали конкретный, а типа Руми, чтобы Руми сменить апгрейдженную версию. Так. Пул.

Так, я хотел заскринить уровень воды, чтобы понять, как тот эксперимент, который откачивает воду из резервуара, работает. Так.

А я ведь это не скринил. Ладно, не буду. Это не может быть ничего важного. Не может же это быть, да? Маскематик. Надо было, конечно, как-то откатегоризовать более важные и менее важные комнаты.

очевидно, дает доступ к сауне и раздевалке, эти комнаты редко попадаются. Так зачем нам нужны эти комнаты? Да, редко, да нам... А, например, мастер-бедрум нужен, чтобы попробовать зажигалку туда использовать и посмотреть то недописанное письмо, оно там может быть с каждым визитом мастер-бедрум удлиняется. А вот эти все редкие, как бы... А эти все не такие редкие, не нужны и не нужные. Я мог где-то не заметить еще подсказку к касту.

Нужен lost and found, нам нужна лапа. Звезды нам нужны всегда. Ну и ты видел мои скрины с звездами? Так, а почему это тут? Я не помню. А, это тут потому что то, как Мэри пишет S, оно очень похоже, если вот смотреть на эту часть, которая, на эту часть перевернутого скрипичного ключа, которая вот тут. И клев — это ключ на французском. Так что, нам как бы... Клев — это тоже ключ. Такой же СПГС.

Еще я хотел обращать внимание, в какую сторону они крутятся. Они все против часовой крутятся.

Сколько тут позиций? Раз, два, три, четыре, пять, шесть или пять дискретных позиций. Где? Не Д. Или Д. Почему этим же? Про это? Во-первых, я не уверен, что это Д вообще. Я вижу, как бы... Две карточки, две прямоугольные либо треугольные карточки одна за другой. Да, непонятно, что это. Возможно, да, возможно. Почему? Этим жаждем. Ладно, возможно, я не запомнил просто, как Д у нее выглядит. Окей, окей. Действительно, это именно Д. Да. Значит, она написала Д. I и Д. Реалмы так не называются, вроде.

Wait a fucking second. А что? Перфорация или что это? Probably nothing. Probably, ну просто такая разметка для вписок. А, кстати, вот отсюда можно было еще понять, оказывается. Смарт, смарт. Причем вот это последнее действительно. Отсюда еще можно было понять. Я-то хотел уже что-то телегу начать на то, что странно, что в игре некоторые вещи только как бы только в одном месте указываю, есть подсказки, типа моста. Тут только в одном месте намек. А других намеков нету. Хотя многие, как бы, особенно ранние, много ведет к решению. Но вот, возможно, есть, просто я не в курсе. Вот это я думал только в одном месте, а нет. Так. Я очень долго блюполил этот трек.

Мене за холовер. Я в Shovel Knight так не... Я в Shovel Knight начинал, я что-то в него всасывал. Давно уже, не знаю, лет 5 или больше назад я начинал Shovel Knight проходить. Не знаю, все. Ретро-срань! Но Shovel Knight крут, Mother Holler, наверное, тоже крутая, не знаю. Возможно, жанров типа топ-даун экшен, экшен-адвенчура. Maybe. А с чего ты решил вот эту новость скопировать? Я как бы никогда не Shovel Knight тут не говорил ничего. Или ты все подряд, потому что игра какая-то упомянутая. Так, давай. Ты все пропустил. Мы тут... А, кстати, а я сделал бэкап сейва. Возможно, он нам понадобится. Ты пропустил наш вопрос. Да, бэкап сейв я сделал после того, как уже... Это после прошлого стрима. Там уже все. Фак. А в скольких играх ты, конечно, не стал повторять? Ну... Что запомнилось мне... Почему такая еще из давнишнего, как же называлась игра, тоже такой... Это ничего мне скажет. Pixel. Ну такой не очень хардкорный, точнее немного хардкорный платформер, он открываться будет. Не знаю, а Titan Souls. Вот Titan Souls лучший пример. Я немножко от сложности. Не столько от сложности взбугуртел, сколько от того, что как после фейла Titan Souls это типа как Shadow Colossus, который я не играл. Там вся игра босс-бэтлы и там... И боссы все убиваются с одного удара, просто с одного или там с пары ударов, только нужно добраться до их викспота. И меня бесило то, что после того, как тебя убивают, экран медленно гаснет, потом медленно зажигается, и ты топаешь обратно к боссу. И в итоге вот этот перерыв между самой битвой с боссом, он занимает намного больше времени, чем сама битва с боссом. Вот. Поэтому я рейдж-квит. Не понял, все вы запекапили? Ты еще не понял, как мы зафейлили, в чем мы зафейлили. Один в квадрате... Ой, три, да или это? Нет, минус три плюс один минус два в квадрате четыре. И вот у нас есть foundation, комната, которая... На ней написано Do not reset each day. Это я серчаево объясняю, что случилось. Вот. Плюс мы вот получили с помощью блессинга возможность ставить внутренние комнаты снаружи. И вот мы поставили, и мы экспериментировали, там, что будет, если разные внутренние комнаты снаружи ставить. Вот и на фундейшене. Вот на нем вообще-то написано, что она не ресетится каждый день. Вот мы поставили в качестве внешней комнаты и все.
Мы еще шутили. Мы еще на прошлом стриме, когда поставили снаружи, мы шутили. А вдруг оно мне не вот останется стоять? А вот оно и осталось стоять. И по идее, это все софтлок. Потому что многие наши нерешенные. Один нерешенная вещь, она завязана на том, чтобы снаружи ставить внутреннюю комнату. Вот. Но я думаю, как-то разработчик это предусмотрел, да, и как-то мы можем убрать настолько жестокий. Мы пока решили не гуглить, как убрать. У нас есть одна теория. А так, кстати, мне быть сейвы бэкап, но поздно. Я ж после стрима это сделал вчерашнего, и на вчерашнем стриме снаружи поставил. Я тогда только еще не знал, что она останется стоять. Так, что нам нужно? Хуйня, Вася. А, вот красную комнату возьмем. Я вас не фанкую. Если мной можно удалить внешнюю комнату, то можно удалить и внутреннюю. Ну вряд ли, но возможно... Возможно, только на внешнюю, я надеюсь. Это так. Не знаю. Я что то сделал, я то сделал. Lost and Found, хуй, да? Он тупик? Нет, это Lost and Found угловая комната. Да. И да. Хуй. Ну еще один. Возьмем реролов.

Кстати, я когда читал сообщение о морозильнике, я вот не мог никак вспомнить, где я помню, что явно писали. Вот явно писали это сообщение. Не настолько явно, но тоже очень явно. Так, это против это по часовой стрелке. Окей, надо это выписать.

Jack, niestety, niestety. Ha ha.

в обсерватории. Где обсерватория? Хороший вопрос. Возможно, она не заскринена. Нет, она заскринена. Я точно там скринил. Скринил. Вот она. Нет, строфи ровно. Ты открутился по часовой стрелке. Да? Ладно. Ладно. У меня, как обычно, ложные воспоминания. Или, скорее, в данном случае, ложные наблюдения. Хорошо, теперь надо обратно на эти стадии удалить. Можно Ctrl-Z. Но я ж не вижу, что она точно удалилась. Где стадия? Стадия. Стадия. Вот она. Ладно. Ладно.

3, 4, 5, 1. Возможно, они дискретные. Can we unfuck ourselves? Can we? Так, не туда. Не ставить.

Я считаю, игре не хватает каких-то, как это назвать, постоянного мелкого прогрессиона. В том смысле, чтобы у нас есть несколько мутных целей и есть несколько чуть менее мутных дополнительных целей, вроде апгрейда планетария или что-то еще было. Короче, вроде апгрейда планетария. Но не хватает чего-то вроде того, чтобы постоянный какой-то небольшой бонус за то, чтобы дойти до 46-й комнаты. Потому что возвращаться в 46-ю комнату вообще нету никакой-то мотивации. По сути, во время рана нету вообще какой-то конкретной цели, кроме того, чтобы ставить комнаты, пока комнаты ставятся. Можно, по идее, можно просто начинать день, если как бы день не пошел, и ты в начале дня не получил что-то полезное, можно же сразу завершать. Но с другой стороны, там ничего так в эти. А, не все нормально. Но с другой стороны. Почему так сложно выражать конкретные мысли вот вербально? Хотя в голове они конкретные. Но подобрать слова, которые характеризуют, сложно. Короче, неважно. Но слова существуют. Но их нужно найти. Перекресток знакомый. Трех дорог.

Попытаться все-таки выразить то, что я не смог. Я хотел донести, провести сравнение, что вот в некоторых играх такая практика удобна, если ты начинаешь вот ран, условно ран, если тебе в начале рана что-то вот не выпало, у тебя есть некая цель, и если что-то не выпало, то с большой вероятностью, с очень большой вероятностью ты не сможешь этой цели достигнуть, и проще просто закончить и сдаться, и начать новый ран. А в блюпринте это не так критично, потому что ты, в принципе, не получаешь такого состояния в начале рано, что вот прям явно ты не добьешься какой-то цели. Обычно можно все еще продолжать день. Вот что я хотел донести.

Так, не тупить. Продолжаем копать дальше. Кассик Макмиллана? Нет, потому что... В принципе, да. Это скорее не то, что тебе не выпало в начале рано что-то, чтобы мог добиться какой-то сложной цели, а как бы наоборот, то, что в начале рано очень не повезло и надавали говна полного, что проще рестартовать, чем еще два часа, час-полтора идти с этим говном, хотя с этим говном ты явно не закончишь, но можешь еще долго, далеко пройти. Отчасти. Так. Еще.

А если кнопку лифта нажать внизу? Для этого карточка нужна. Другой может тоже спуститься. Еще была какая-то идея, связанная с активацией. Активацией дубликата. Не помню. Возможно, это она и есть.

Ну, карточку еще выпадет. Уж точно раньше, чем Repellent Spray. А еще насчет рестарта. Хотя для некоторых игроков в Репринсе, наверное, они могли бы в таком режиме, если что-то не выпадает, рестартовать. Я встречал жалобы, вот жук игрок говорил, типа слишком от рандома зависит, потому что когда тебе что-то конкретное нужно. Вот. И вот им кажется. Я это не так ощущаю. Возможно, дело в том, что они видят перед собой конкретную одну цель и пытаются чего-то одного конкретного добиться. А я как бы разные цели вижу, которые в игре остались. Еще смотрю по сторонам, если еще что-то, чего я не заметил. Но если... Вот. А если ты одну цель только видишь, ну, так, вот, когда такие телеги говоришь, полезно примеры давать, чтобы тогда было понятно. Но примеры сформулировать это тоже не так уж просто. Ну что в игре было? Вот почему-то так сложно сформулировать пример. Я что, не провел уже 100 часов, играя в эту игру? Вот почему сложно сформулировать пример? Ну вот что нам нужно, вот зависящее сильно от рандома, чтобы... А, вот например, когда нам нужно было благословение монаха получить в шрайне. Вот, ты мог бы просто не... Когда пытаешься найти, за сколько золота дают нужное благословение, ты мог бы просто закончить день и перейти к следующему и снова и продолжать попытки. Вот, например. Ты можешь управлять рандомом, чтобы заспавнить нужную комнату. Вот нам сейчас это не помогло. Мы хотели конкретную красную комнату, а хуй. Ты жалеешь, что... Так я тоже к нему склонялся. Там скорее я выбрал, чем ты вообще-то. Нет. Нисколько. Как раз прикольно, потому что... Когда тупики нужны, и плюс рерол много дают. Сейчас, правда, уже менее полезно, потому что другой способ реролять есть через звезды, но все равно полезно.

В данном случае это, кстати, даже про эту игру нельзя сказать, потому что до 100% тут игрок может проходить дальше 100%, потому что у него нет индикатора 100%. Есть ачивки, но в ачивках не все. Не все секреты игры, которые можно разгадать. Поэтому это очень смешной мемчик, да, ну как, смешное так наблюдение, но как бы в данной игре все еще более нюансд. Тут можно еще дополнительные наблюдения и шутки сделать.

Так что тут да, действительно, игрок может выбрать, в какой момент ему остановиться, смотря как раз не на 100%. Как раз пока ему интересно разгадывать загадки и вот вглядываться в тексты, открывая постоянно все новое и новое. Как бы... Действительно. Так что, Сершаев, ты вот своим троллингом очень в данном случае настолько мимо, что даже красиво. Вот. Так, проверю пакеты. Yeah, go back. Ну я в тот раз же отметил с предметами. Ладно, еще раз. Штрафт. No. Next time see you. Yes. No. Yes. No. Yes. Еще бы дали возможность поменять пул только наград. Yes. No. No. Maybe. Вот красная комната, они такая более-менее гарантированная, все-таки полезно возьму. No. Yes. Но только с туннелем синергия. Если туннеля нет, то факт. Не, ну я знаю, что про коробки подвала, я помню. В смысле, пооткрывать, поубирать. Если пооткрывать. Не в подвал, а в туннель? В туннель заставлен коробки? Какие коробки бывали? Yes. Press escape to go back. When you go black, you can never go back. Так, блядь, Можно еще подбирать под конкретный день, да, вот, типа, вот сегодня Driving Room я уже поставил, точно не стоит, ну, блядь. Так, нет, не immediately shop.

Там еще все-таки студировал, ну что поделать. Причем я не знаю, что если очень много честов в Entrance Call поставить. Подвряд ли там будет что-то важное. Ну, может в конце начнут давать allowance токены и все. Так. Так, где allowance?

0: Блять, мать. А, окей, вот он, я выбрал уже. А чё я в прошлый раз брал? Я помню, что я выбрал 8 плюс Mail.room, то бишь я выбрал 9. Наверное, это я выбрал тогда. Ты же открыл новые двери святилища. Чего? Собрать сиджел, герб сиджел, три карпы. Ты про это? Зачем? Можно, да, но зачем? Когда последний ключ найдем? Я не понял про какие-то коробки. Понял. Когда последний ключ найдем, тогда откроем сразу оба. Да, можно, я помню, естественно, об этом. Так. Это как бы... Так. Ага. Я наоборот причитаю. Вот причитаю. Вспомнить более подходящее слово, чем жалуюсь. Я наоборот причитаю, что вот мы слишком тормозим, надо быстрее. Надо в темпе, не быстрее, а надо в темпе. В темпе лучше звучит. Я слишком причитаю, что вот надо в темпе, а не долго сидеть над выбором по набору экспериментов. А ты предлагаешь еще пойти отдельно одну дверь, с одной дверью забраться открытой, хотя можно сразу с двумя. Вот. Никогда мои скиллы пиздежа ртом, похоже, не увеличатся. Так, получим ли мы то, что надо? Так, телескоп. Вопрос. Что делать? Телескоп — это тоже редкость, поэтому... Ладно, давай попробуем телескоп на этом ране. Планетариум. Нас 33 рерола. Выпадет ли за 33 рерола планетарий? Сейчас мы это узнаем. А, нет, не 33 рерола, я забыл, что рерола джемами ограничены. Fuck. Один ключ забыл, в смысле? Один ключ находится... Что? У вас обострение витизма. Витизма у вас обострение. Да, я знаю, что в тронной комнате. А это последний ключ из Sanctity Keys. 83 ролла на самом деле. Ну нет. Рерол звездами я тратить не буду на это. Так. Я боюсь, я не могу открыть комнату. Открыть свою карту. Мне интересно, если я поставлю тут Treasure Trove, то там еще будет место под комнату или все? Наверное будет. Еще больше золота, еще больше. Потратить его не на что.
1: Это прям какая-то аллегория. Что золото нам больше не дает шанса. Не дает счастья, сука, я забыл про ключи.
0: Ладно, я знаю, что оно не ресетится. Что ящик не меняется. Ну, скорее всего, если я пропустил какой-то. Вот запомнить, тут красная луна. Красная луна. Ну, если мы сейчас ключ не найдем нигде. А мы не найдем. Так. Выбор. Либо пытаться вырылить планетарий, либо вернуться. Либо у нас есть еще один шанс получить нужные предметы. Repellent Spray. Это карта. Ты можешь посмотреть на запись стрима, кстати, карту. Мы можем стичерить. Но это ж читерство, я не хочу читерить. Но это разрешаю. Нет. Я помню, что там только золото.

так быстрее, я не заблужусь. Ну, все, уже можешь не смотреть карту. Все, попробуем сейчас получить. Ну, только один шанс. А, остался один. А если я получу repellent? А вот мы ж не проверим тогда теорию с карточкой. Не как теорию. Путь. В чем помнишь, был какой-то апгрейд, кажется, какой-то спальни, что позволял бесконечно шаги получать, да? Вот. Я правда не помню сколько, может там только. Ну как бесконечно? Бесконечно пополнять до определенного уровня. Смотря сколько там было. Если 20, то можно этот эксперимент бесконечно триггерить. Если 10, то нет. Вот так. Что? Телескоп, тренат. Ага. Понял. Все, ясно. Будет очень смешно, если мне репелнс про последним дадут. Компас. 10? А, окей. Значит, не, значит, нельзя было так заабьюзить. Все предусмотрено. И, конечно же, предусмотрено, чтобы фаундейшн во внешней комнате не был софтлоком, да? Вот все предусмотрено. Я, кстати, там уже... Кстати, и не было уже никаких дальше проходов. Вот все по предусмотрено. Если в трэш-дроп поставишь, но не откроешь сундук, то в следующий раз тебе тот же сундук дадут. Это не точно. Но вроде бы. О! Насколько предусмотрено! Разраб. Мастер Саймон, I imagine my surprise upon arriving at the estate this morning, only to discover a second foundation so casually situated among the trees and chirped crickets of the west grounds. Now I have never professed to be a skilled draftsman, and maybe this is not as unintended a mistake as it appears. There is a chance that this redundant room is part of some great strategy I cannot fathom. Or perhaps more likely morbid curiosity simply got the better of you. No, I'm just stupidity. Я не подумал, хотя это было очевидно, как бы написано на самой карточке комнаты, я только после того, как поставил, подумал об этом. Но, наверное, если бы я обратил внимание, наоборот, мне бы стало интересно, а что будет, если поставишь? However, should that curiosity wane and you come to regret your recent decision, this kind of repellent will certainly prove useful. Спасибо. Ах, не заскринил письмо. Сделай скрин письма. На записи. Не то, что, конечно, ничего важного, но... УКР, социализм. И такие, я угадал. Repellent's Plan. Нравится.

Ну и саму комнату как бы не убирает. То, что это именно убирает комнату, это такое специальное взаимодействие, с внешней комнатой. Оно как бы не противоречит, тому, как оно действует на внутренние комнаты. Там, внутренние комнаты тоже и так исчезают на следующий день. Можно проверить, что будет, если попрыскать фундейшн внутренний.

Ты видишь, насколько разраб все предусмотрел. Поэтому забекапил я сейва. Этого хватит. Ты видишь, насколько разраб все предусмотрел. Так что вряд ли это понадобится.

Да. Анна Бабыч работает. Она просто утром работает. Она уходит до того, как мы просыпаемся. Так. Видимо, двойное действие. 18, 12, 12 + 4, 16, -2, 14. Не? Wait, what? Я перепутал. Так, во-первых, раз, во-вторых, два, в-третьих, пять плюс пять, 10 + 4, 14. А, окей. 13. Я посчитался. Не. Скриншот со стрима, окей. Пока решим, пока решим. Чего я не понимаю, удар всем.

Я ужал файл. Я жаловался на то, что почему-то не ужимается, типа после того, как я ужимаю, ожимаю, открываю, сохраняю, она обратно разбухает. Это, видимо, какой-то кэш или что-то такое связано. Что-то связано с кэшированием было. Типа оно подгружало, но подгружало раздутую версию, сохраненную в кэше. Потому что я так открыл в другом браузере, ужатую версию сохранил, и нормально было. Короче, можно было сказать, что я просто разобрался и исправил. Да. Так что теперь снова 200 мегабайт, не 400. Вот.

Нам написала какая-то одухотворенная личность. Чем интересно, вот как подобное. Он там дальше не читал, все остальное не читал, но вот прочитал. Так, я не могу найти зайти в настройки BIOS, дальше это ничего не происходит, нажать не реагирует. И он побежал, как можно скорее написать L-O-H и кнопка отправки.

Собачий корм можно купить? Kitchen Kibble. Совпадение?

Спасибо, если что, это просто... Не знаю, почему я запомнил какой-то... Ну, как вискас. Собачий корм. Устраненный. Устраненный марка собачьего корма. А ротунда против часовой вращается или против часовой? Сейчас узнаем.

ботинки с лопатой нету, чтобы разглядеть псинок. Еще что я заметил. In Eclipse Ball. Я как-то в первый раз это читал. Не первый, и второй, и третий тоже. Я читал как Inner Circle, или что тут именно написано. Потому что Inner Circle. А нет, In Eclipse. Вот сейчас тебя интересовало, есть ли какие-то продвижения связанное с южным и северным затмением. Ин — это север, да? Да. Типа в 52-м году было северное затмение.

Оставлю на случай, если попадется нужный эксперимент. Стоит тут шагов много пока. Так, не забывать в конец дня заканчивать день в какой-нибудь комнате. Либо в спальне, либо в брейк-руме. Нужна карточка. Гарантированно способа получить карточку у нас никакого нету.

мы не знаем, что такое. Мы обсуждали это. Ну, там две луны. Это как-то связано с двумя лунами. Как именно, непонятно. Почему северная, почему южная. Ну да, там два затмения. Ин-эклипс и ис-эклипс. И ис-юг, ин-север.

А Луна вокруг Земли оборачивается в той же плоскости, что Земля вокруг Солнца.

0: Секрет карточка вроде может быть, да? Шанс небольшой, но...
1: Господа.
0: Леди и джентльмены.

захотел все-таки включить какую-нибудь музыку. Мы не послушаем новый альбом Гейткиперов, а мы послушаем старый альбом Гейткиперов. Смешной. Зачем я ставлю высокий рейд, если сейчас либо я найду карточку, либо ран скоро закончится. Login to net. Login to net. Wait, не тот альбом, вот этот альбом.

Луна может проходить сверху. Кстати, это логично. Ну, потому что если это эклипс, если тут маленькая Луна загораживает большую Луну, то так как маленькая Луна не может ее полностью загораживать, оно именно проходит сверху или снизу. И вот даже тут вот такое изображение. Вот большая Луна, вот маленькая Луна. Мне, видимо, с пространственным мышлением, в составлении в голове 3D как-то плохо, учитывая то, что я так и не смог тогда понять Transit of Venus, как почему там R2. Нет. Первых экзит. Так, а тут ничего нового не появилось. Где было файл transmission? Где-то еще, кроме... Или это... терминалы нам надо повнимательно смотреть. Wait. У нас тут новые сообщения. Я думал, они редко будут приходить. Окей. Да, вот день рождения. Еще два новых. Ага. Elaine Sakes Alive. Чё? Переведи. I'll be blown. I have absolutely no idea how he's done it, but it appears some... Видимо, просто восклицание какое-то. Boy, I'll be blown. В каком смысле? Simon has somehow established a light connection from the state, assuming this isn't a glitch. As of right now that we have a connection again, I'll be able to check network activity logs and find out what happened.

сообщение я пропустил. Луна вращается по той же плоскости вокруг Солнца, что и Земля. Луна вращается вокруг Земли, а не вокруг Солнца. Ну, в той же... Короче, окей, да, видимо, да. В той же плоскости, в которой Земля вращается вокруг Солнца, Луна вращается вокруг Земли.

что, заканчиваем день, да? Ну, ну да. Что, все равно еще это не листает новость. Что делать? Lockpicking skills, да. Все. Так, Packet Manager. А, не то. Где, какой пункт ДВЛ, где, типа, принять данные? Или это, видимо, раньше. Мне кажется, уже в третий коннекшн делал. Да, трансфер. Ага. Еще надо бы Glossary of Terms, глоссарий перечитать, так, на всякий случай. И мы еще директорию не всю прочитали.

Ясно тебе, окей, это та же примерно, да, да, окей, это хорошо, это упрощает представление. Окей, почему я тогда не понял насчет Венеры? Венера тоже... Ладно, не будем сейчас об этом. Как-нибудь в другой раз подумаю. Кстати, прикольно. Это не встречали раньше такую комбинацию трофером. Такая вот Cozy Hunting House, Cozy Slow. Что еще хотел сказать? Венера примерно 3 градуса. Это не добавляет понимания.

Naši náskup po sebe govorang. Tak. Так, что мы будем делать? Поставить Shine.

Можешь дополнительно себя развлечь, пока мы играем, слушаем, и вот слушаем этот альбом. Ты можешь тексты почитать, они на Bandcamp'е, по-моему, есть. Они смешные, если ты на слух совсем ничего не понимаешь. Это трек. Regulating entrepreneurial nirvana. Про суд над таким New Age Elon Musk. И скорее нет. Скорее просто над гуру. Хотя он как бы CEO, так что уместное сравнение.

Крейс look in his eyes. Я тут как раз недавно я кидал фоточку, на главное еще осталось, наверное, смыло. Интересно, вот персонажи вот. Ну как? Мне просто понравилось фото. Не, уже смыло. Как же его зовут? Фак, я не помню. А, я могу диджейки посмотреть историю. Просто наткнулся такой замечательный макшот. Так, как я...

Какая-то ухмылка. Маньяк какой-то. Чем особо известен, даже не знаю. В Шотландии. Как его? Мануэл. Как его там прозвище было? Мануэл.

Он на всех фото у него такая легкая ухмылка. Бистуф Биркеншоа. Бистуф Биркеншоа. And the bedroom killer.

Bitte. Fuck. Блять, я не в том браузере открыл. Ладно, не важно. Я не в том, опять не понимаю. Говорил, не понимаю, что вы не видите. Такая. Сама ссылка, само фото. А само фото я в этом браузере открывал. Конечно, уже не важно, но. Не на всех фото. Легкая ухмылка.

Просил что? Статью о маньяке или что? Это трек. Я когда-то экспериментировал, я несколько треков с этого альбома переводил. Просто тексты переводил. И на удивление хорошо некоторое перевело. Я вкидывал когда-то давно уже. Пересказывать тексты песен, это как-то... Окей, про маньяков. Окей, хорошо, что? Это мог бы... Хотя там ничего интересного, по идее, не будет. Ну, маньяк, ну, кого-то убивал. Маньяк. Только, так, он из Шотландии или откуда, единственное, что... Глазго, это Скотиш. А Скотиш это у нас Шотландия.

Этот трек про... про человека, который упорно пытается найти, кто ему даст денег, кто из его родственников, друзей даст ему денег на поднятие стартапа. И всех заебал.

Так, ну чё? Я подозреваю, что когда мы откроем эту шкатулочку, нам мы должны будем докуда-то добраться за очень ограниченное число шагов. Но так как все равно еще непонятно куда. Так, сначала блесинг возьму. Что будем делать? Брать другой блесинг? Или продолжим экспериментировать с Монком? Потому что, ну, как минимум, гараж и Secret Garden интересно попробовать поставить на Outer Room.

Жалко, это не тот день, когда у меня было 300 голды. Какие там? Еще не получали. That's bad. Такие боксовения, правда, все вроде... Такие себе, просто интересно хотя бы один раз их попробовать. Ну, это, по идее, полезное, может быть. Это... Нет, и... If you have at least 5... Это тоже... Тоже тухлота. Ладно, тогда беру монком. Не скоро мы доберемся до экзаменов, не скоро.

Отнял тарелку. Я не сразу понял, о какой тарелке идет речь. Почему он так быстро перешел от поднимания посуды к установке фундамента? 45, спасибо. Давай что-то еще плюс 16. Хотя... Ладно, нет. Сорок пять. Five days. Окей. Ну чё, была не была. Ага. Окей. А какой подходит? Стоит ли пробовать те ключи, которые... Wait. Сука, я думал поставить, а не поставил этот... Код-чек. В истории... Замок сбивается камнем, поэтому... Я думаю, стоит попробовать Штольхаймер. Ладно, ясно. Ну. Кстати, еще что я не показывал. Потому что особо ни к чему не привело, но... Но это отдельно выносило. Что еще отдельно выносило? Deadly is a Stone. Из страницы из сказки. Во-первых, с той же картинкой и... Deadly is the Stone. Вот. Ну, тут уже не тот вординг, но if это из письма в морозилке. Even if that information may wait even heavier on your head than the crown in world. Heavy is the crown.

Так. Какую, кстати, у нас есть этот репеллент. Какую комнату можно бы убрать? Какая вот самая бесполезная? Самая бесполезная — это разве что лаватория. А, классрум абсолютно бесполезен на неэкзаменных ранах. Почти абсолютно. Поэтому почему бы и нет? Все равно до экзаменов мы вернемся, наверное, не скоро. Я это сделал.

Я пригляделся к анимации компаса. Сначала в одну сторону, потом в другую, потому что больше не двигается.

Нет, неправильно переписал, неправильно помню. Ты проклят, мальчик. Потому что камень Дедли. Камень, который... Камень, в смысле, фигурка. Хотя, кстати, почему Дедли из Эстоун? Имеется в виду фигурка, но... Chisel from Stone. А зачем ты переписал? А, типа, чтобы перевести... Ты, блядь, простая же фраза. Историю уже не помнишь там? Это после того, как вот, Берри Пикер from Oris вскрыл и взял. Вскрыл и взял фигурку. Да, за Twitch. Неправильно ты переписал. Или правильно переписал. Deadly is the stone, а не as. Почему? И тут Deadly is the stone.

А все на... Чё? Почему? А, погоди... А я не заметил! Я не заметил, что у нас фундамента нет. Что внутри дома тоже нету.

Вот теперь меня интересует, а куда идет внешний... В смысле внешний проход. А, куда... Ну, туда же, но лифт... Можно, кстати, можно посмотреть. Просто лифт нельзя будет пустить. Верхней части фундамента нету. Основание. Да, знаете, так. Я даже не знаю. У нас еще 4 дня, чтобы проверить это. Поэтому ладно, не буду пока.

Что-то пока не попадается, тронная комната не попадается. Зажигалки нету. Ну так бы хотя бы я проверил, письмо меняется или нет. Продолжим. Вот. Хотя, вот почему я решаю не брать? Почему? От того, что я закончу день, ничего не... Так, как будто хочется как бы не проебывать день, чтобы общий счетчик дней был поменьше. Хотя, какая разница?

Ну, это такое. Есть куда более тяжелые случаи ФОМа. Точнее, часто у людей куда более тяжелые случаи ФОМа. То, что у меня, вот то, что я писал, не совсем ФОМа, но это что-то прилегающее. А вот жука-игрок, насколько я понял из того, что ты там писал, он дошел до того, чтобы в церкви зажег свечи. Вот, копилка, свинья-копилка, тебе говорится, что у тебя только один раз шанс будет ее разбить. Вот. И он, конечно же, не разбил. Потому что, мало ли, что он что-то потеряет, вот чего-то, возможно, себя заблокирует, если разобьет. Хотя очевидно, что это не так. Но мало ли. Вот. А по-моему, я фотографировался. Там же. А я забыл. Я забыл Driving Groom заскринить. Да, я добавил спрединг. Так, в конференц-руме что-то еще было? Или не добавил? Ладно, тогда сейчас вернусь. Конференц-рум у меня есть где-то. Только где? Вот она. Да. Есть у меня тренинг. Мы уже спрятнули. Так. Офис. Стандарт. Да, в нем шахматная фигура. Причем редкая. Ну как редкая? Король, черный король, который в единственном экземпляре. Поэтому, возможно, стоит. Но в остальном эффект не очень, поэтому. Да, черный. Вот черных у меня есть возможность собрать. Собрать черных. Всех собрать вместе. Планетариуме нету. Короче, понижаю. Если что, сброшу потом. У него же, наверное, дефолтный стандарт, поэтому понижаю, так как целью собрать черные фигуры можно заняться. Ну, правда, каждый день получаем больше, чем в копилке. В копилке, скорее всего, была вся та сумма, которую ты задонатил церквям. Там сейчас все-таки было бы побольше, чем мы получаем. Ну да. Так. Погоди, терраса. Я редко этим пользуюсь. Пусть будет unusual. На террасе же нет. Usual или даже rare. Шахматной фигуры там нету. С джемами бывают проблемы, но не часто. Ну пусть будет rare.

А я эксперимент так и не активировал сегодня, да? Надо не забывать, что эксперимент можно активировать вообще-то из любого терминала. Я об этом начал забывать.

Ну, у нас раунд почти закончился уже. Ну чё? Начнем чистить. Резервуар потом. Резервуар будем разбираться. Начнем чистить.

Не везде расставил истинности, да. Ну это то. Угу. Где же ключ? Непонятно. Сколько тут золота? Ты можешь посчитать? Тут проблема как людей. У чиновников, нечистых на руку чиновников с мешками денег вот, на кухне, которые надо пересчитать, потому что непонятно, сколько же там.

No i temat, nie jest to po eksperyment. Так, ну эксперимент, либо еще какую-нибудь... Ой, опять, дайнинг, либо еще какую-нибудь финальную комнату. Дайнинг.

Ну чё, поехали, поехали. Ну еще одну, один шаг могу потратить. Как раз. И еще один даже.

Так, ну даже если мы получим трубу, и уже планетария уже не будет сегодня. А что я вообще? На что я надеюсь? Что я надеюсь вырыть? Комиссионки, может быть, и да.

Первое криминальная организация. Ну, в моем сравнении как раз это такое, не организация. Когда же нам дадут поиграть в Digiblocks? Когда же? Так, ничего не забыл, ничего? Ну. А все? А, окей, ясно. Если не хватает, то не снимается. А я как раз уже вот в тупик сделал. Могу ли дойти до какой-нибудь комнаты, в которой можно день окончить? Нет.

Нам нужна ли какая-то конкретная внешняя комната? Принципе, бонусы внешних комнат уже как-то не особо нужны, а из таких больших целей вроде остался только экзамен. Ну и проверить, что будет, если в холоды поспать. А, я и забыл про это. Я и забыл про, блядь, Монка. Ну а все равно до ничего интересного я бы не дошел, наверное. Я, возможно, там в радиусе доступности была какая-нибудь зеленая выходящая наружу комната. Окей, не буду, наверное, армори ставить. Не буду. Хотя смотря, что там предложит, что другое предложит. Где туннель? Там. Так и пойдем посмотрим, как выглядит снизу. Без фондейшена. Ну, нам долго чистить. А вот этот где стоит? Сдвинулась. Раньше она лежала на каком-то ящике, который вблизи был. Почему этот остался?

Блять, я тупанул. Я опять тупанул. Я не стал брать код-чек, потому что, типа, сказал что-то вроде... Ну, еще у меня целая неделя шансов. Ну, причем у меня блессинг охраняет, точнее, неделя, а 4 дня. У меня блессинг сохраняется через 4 дня, а шрайн-то все. Надо было тогда на прошлом дне это делать. Ну ладно. Ну еще плюс одна фигура сразу стоящая черная. Может, не тратить шаги на поход к фундейшену, потому что вдруг я на этом ране соберу все фигуры. Тогда на следующем я не схожу к фундейшену. Дожигалка, да? Дожигалка. Here we go.

Еще у нас проблема в том, что мне нужно попробовать 46-ю комнату поставить снаружи, а без фундейшена дернуть северный рубильник сложно. Можно сходить снаружи, но сложно. И для этого нужно вначале рано ходить, но не. Но мне влом, поэтому просто понадеюсь, что если я буду близок к достижению этой цели, у меня будет еще и много шагов, чтобы сходить через улицу. 16 делить на 4. Кстати, а ведь можно переменять местами действия, по крайней мере, деление и умножение. И для упрощения сначала поделить. А как я, да, 16. Нет, я могу 16 на 4. 4. Умножить на 8. Ну да. Мне спать начал. Пойду ли я за кофе или закончу? Ставлю планетарий, он вдруг выпадет. Либо вдруг выпадет, либо в конце дня закончу день там. И почему я не зашел первым делом эксперимент включать? Так себе. Чего у нас больше? Апгрейдить флорпланов, либо флорпланов с Firespace, по плейсам. Наверное, апгрейдят. Все-таки 15

меня сейчас сильный глюк произошел в мозгу. Я что-то видел, что-то мельком заметил какое-то время назад, чем подумал, что это вот нужно. Я мельком заметил, чем-то другим занимался. Я подумал, что к этому нужно вернуться. И... не могу вспомнить, опять что. Что же? Это что-то связанное с терминалом. Потому что вспомнил я это, вот открыв пароль. Типа, я что-то видел, похожее на слово пароля. А, неважно. Не вспомню. Если снова наткнусь, то наткнусь. Это, видимо, было, когда я в секьюрити. В секьюрити что-то делал с терминала. Сколько всего камина в доме? Если бы я знал, я бы не задавался вопросом, чего больше.

Видимо, вот это. Вот что я мельком заметил. То, что Транкс и то, что Транкс и Транк, да, вот. То, что это разные пункты. А почему? А почему? Вот это я мельком заметил. Нет, все-таки это не пароль был, а просто текст, который был перед тем, как я пошел вводить пароль. Вот. Вот. Такие быстро выяснили. Кто бы мучился этим вопросом. Но это было на прошлом ране. Что за транки на этом сейчас ране? И что были за прошлом? Так я не то делаю. Все, что можно было сделать, сделал. Кстати, надо заскринить.

На случай, если я вдруг пойму, как еще можно дернуть. Так. Какие, блядь, два транкс? Like what? Вернуться осмотреть? Не. На входе вроде ничего, нет. Транкс. У нас есть как бы свиминг транкс. Который, но у нас же нету пула тут. Поэтому почему? В планетариуме стоит ящик, но я же... Он один. 31 транк. Значит, ту транкс это вот эти два. А что тогда за один транк? What? Мы выполнили 10 экспериментов. Надо было посмотреть, что там в вещи произошло. А? А? Да, можно было. Радиация, мы, да, ни разу не активировали. Ну, что-то связанное с повышенной радиацией, да. В коридоре тоже стоит ящик. Да, в коридоре в планетариуме два транка. Где еще один транк? Непонятно. Не знаю, когда комната с терминалом в следующий раз будет в начале рано, надо будет посмотреть, как бы снизим пространство возможностей того, что это может значить. Так. Какой у меня этот план?

Какие у меня еще цели на этот ран были? Не, я опять сломал армори. Что-то я хотел сделать. Пиздец. Или ты в прошлом ране что-то хотел сделать? Я думаю, цели были. Ничего не помню. Ладно. Это мы так и не поняли. Может, что-то связанное с DR-модом? Что-то, что тут есть только в DR-моде, либо что-то, что тут открывается, когда DR-мод пройдешь. Пробивай, откуда? Я и забыл. Армори, конечно, очень полезная. Если б я только... Вот фома. Фома меня, вот меня тут. Тут одолело меня то, что я взял пешку, а не Кнайтон. Ну чё, посмотрим, что теперь пишет. Я вспомнил. Собрать все черные шахматные фигуры.

Если репеллент использовать в античембер, либо в комнате 46. Один транк. Причем все остальные слова во множественном числе. Независимо от того, сколько их. Фрукт неисчислимая, если что. В английском. For some reason. Единственное, что мне в голову приходит, это вот тот отдельно стоящий ящик в туннеле.

Надо было зашилдить просто. Ну, сейчас ран закончится, и мы сможем погулять сколько угодно. Офис. Офис. Стадия. Стадия. Это король и королева черный, если что. А Румпус Рум, кстати, нельзя повышать редкость, потому что в нем черные. Черная. Как это фигура по-русски называется? Это не ладья. У меня словом ладья ассоциируется эта форма, упорно ассоциируется. Мне кажется, все-таки наконец запомнил, что ладья это вот это. А это слон. Я до того, как вот начал проходить эту игру, считал наоборот. Маловероятно, но вдруг сейчас соберу.

Rare. Видимо, пока не скупил все книжки, на самом деле редкость пониже, но как только скупил, то становится действительно rare. Что я хотел посмотреть? Я так и не понял, так где же я видел имя Киркдарен до того, как Мур в письме нам его явно сказал.

Я подумал, что может я его видел тут, но нет. А я ходил в шахматный кружок даже в какой-то. Потому что там вот там какой-то журнал, который я в детстве читал, типа в качестве поощрения давали. Не, я ради него ходил, не ради шахмат. Так что да, странно, что я эти фигуры придумал. Кричан.

Отуждение странное. Всех детей учат играть в шахматы в школе. Я что-то такого не помню. Я помню отдельный кружок. В начальной школе, да, это было еще. Так, у нас есть лупа. Уберемся за пупу.

0: VHS é a preta?
1: Não, fofo. Ah, foto espaço para tanto.

Извините, а почему она желтая? А почему печать желтая? Это баг. Она еще явно как отдельный предмет. Отдельная моделька, которая надо. Странное решение. По-всякому бывает, зачем нужно создать, что удобнее, там, что-то наложенное, что как бы воспринимается как часть, но зачем-то нужно сделать отдельной модельки, но просто рисунок? Почему? Типа вообще, почему это могло понадобиться? Ну, очень странно. Ну почему ты заметил, что у нее. Да, заметил. Хотя что? Заметил, что в правом нижнем углу стоят два шкафа с проходами. Вы ставили. Почему не было? Я не помню, как она выглядела, но может быть. Тут был. Ты на этой картинке был этот проход или только типа там, в самой комнате, ты уверен, что не было?

стоит ничего. Так, я не выписывал свою.

что еще сделал? Тут это надо сделать. Я посмотрел на записи. Я доигрался с поисками глубинных смыслов. Вот я на секунду подумал, что вот тут буква Н. Вот тут буква Н прячется.

Кстати, нам нужно выяснить Natural Order of Paragons. Ты помнишь, про что это? Не надо пояснять. А вот, а тут в архиве сделано. А то забуду, что я тоже сделал.

0: Пописал, нет еще.
1: А то и поговорить не с кем, я же тут один. Это странно, когда в начале эфира, когда я знаю, что я скорее всего один, я наоборот, бывает у меня повышенная мотивация вести монолог. Чтобы не выглядит совсем жалко. А когда в середине эфира единственный зритель уходит, я почему-то замолкаю.

Пшлёр. Вернулся, а то хочу пошутить. А перед кем шутить, если тут никого нет? У меня активация нейронов произошла.

Перед тем, как уйти, ты спрашивал, помню ли я. Я не помню контекст. А я помню, о чем я спрашивал, помнишь ли ты? Я тут хотел пошутить, кое-что произошло, я уже не могу пошутить. Один в другой раз пошучу. Она перестала лакать. Нужно, чтобы псина лакала. Хорошо. Я не помню, о чем я. Псина как глобус. Глобус вертится, псина чешется. Что будет в псине? В глобусе будет виски, а что будет в псине? Не хочет. Ладно.

гадинки нету. Ставит ли обсерваторию? И типа рерорать пытаюсь. Кстати, офис есть. Мне еще Rumpus.ru нужно, букшопа точно не будет. И консерваторию либо Clock Tower. Да и пешки там не такие уж распространенные, чтобы их можно было просто выбить. Блять, нету. Ну все, сэр. Окей, на шахматные фигуры можно не надеяться.

background. Ну, поехали. Вдруг. Кто сыт? Открытый кран на кухне, я открывал кран на кухне. Да, это открытый кран на кухне. Как-то он очень громко сыт. Зачем я открывал кран на кухне? Ну все, такой счет за воду придет. Значит, минус слон. Ну, Clock Tower. Консерватория мне вряд ли светит. Clock Tower тоже надо постараться. Так, есть ли у меня пешка уже? Нет. Проще всего драфт... Проще всего падлер, остальное... Остальное тоже. Это тупик. Это угол. Это тупик в кавычках. Окей. И у меня нет джемов. Звезды не тратить. Смириться и не тратить звезды. Так, мне еще есть этот проход. Ставлю банкрум. Открываешь кран на кухне по привычке. Мне казалось, что когда я открываю кран на кухне, я запоминаю, что в этот раз я зачем-то аутично открыл кран. Потому что прям на автомате и не запоминаю об этом. И не помню об этом. Мне казалось, до такой фазы открытия крана я еще не дошел. Тут есть глобус?

Что, осталось? Осталось Clocktower выбить. Прав, все, остальные собраны. Я могу пройти комнаты с шахматной доской. Могу.

Clock Tower не стоит уже, да? Не стоит джемов. Гем пропал. А? Еще до хера шагов на улице вернуться смогу. А, я подумал, что это Loose Half, а нет. Всего два.

чем же комбайнится Кикарта? Нужно смотреть... А Sleeping Mask с чем комбайнится? Нужно смотреть, а какие еще ингредиенты тут есть в списке, но вообще-то ни часть ни одного контрапшена. Так, надо перескринить рецепт, а? Sleeping Mask? А что было последним? Что было последним? Это компас плюс лопата, да? Компас плюс лопата, кажется, был последним. Sleeping Mask нету ведь нигде, да?

Так, ладно, а что я могу сейчас сделать? Детектор шавел. Детектор шавел почти как детектив гаджет. Детектор шавел. Пам-пам. Какая редкость куктавра? Редкий, но не слишком. Перлов не нужен. Мы получили. Мы уже получили. Но мне, ну, ладно.

Слушай, слушай, слушай, вот это ты понимаешь, вот это не очень, хотя бы пытаешься решать, вот все будет интересно, да? Ага, присоединяйся. Окей. Обычно стороной обхожу по возможности пазлы, потому что заебал решать эти пазлы. Ну а куда чаще сейчас в бильярдной. Ты вначале был наоборот. Gems are not in the black box. Gems are in the blue box. Both of these statements are false. The statement on the white box is false. Так, both of these statements are false. True не может быть, потому что тогда противоречие. Но если это false, то это true. Все. Тут только такая конфигурация возможна, да? Да.

in the black box. The gems are in the blue box. False. Значит, в белый. Вот так в белый, но... А, блядь, я забыл вот про это совсем. Пиздец, я ступил. Тут вообще очень легко тогда вычисляется все. Даже без перебора, а просто логически. Чатик я не читаю, если что, естественно. Пока. Потому что у меня только два глаза, а не три. А вот если бы глаза свободно, независимо друг от друга вращались, тогда я бы мог и то тем заниматься. И три глаза синхронно смотрящих в одну сторону мне бы не помогли. Так, statement on the white box is false. False. Чтите true. Собственно, the gems are not in the black box. Да, в белый.

Сырчаев, я просто не могу с тебя. Вот Сырчаев, вот у нас постоянно, ну не постоянно, но часто вот. Вот как он все лучше понимает за всех, вот что у других людей в мозгах, как у них мотивация работает, кто как, кого как недолюбили в детстве, поэтому он изображает из себя не такую, но никак не может понять, блядь, правила простейшего, блядь, логического пазла. Нам, блядь, надо искать, где джемы, сука. Нам надо искать, где джемы. Джемы могут быть только в одной коробке.

А тут эта песня про то, что вот у человека спиздили все его вот данные, да, данные Social Security, да, данные вот все, как это преступление называется по-английски, на английском? Identity theft. Identity, вот человек стал жертвой identity theft, и ему норм. Someone else is me and I feel fine. Можно больше не быть собой, тобой будет кто-то другой.

Ты пропустил песню про то, как ты стал жертвой identity theft, это нормально, и тебе норм. Потому что someone else is me and I feel fine. Или ты это написал уже давно? Где Clock Tower?

О, мы же... Вообще-то печка-то полезная. Потому что Clock Tower тупик. Поехали, Леонардс. Почему я Клойстер не взял, а? Почему? У всех был разрыв. Возможно.

Если я поставлю галерею, возможно, это будет конец рана. Я хочу там пару вариантов проверить. Почему я, блядь, не взял Клойстер? Почему? Ага. Thanks. Будет смешно, если она будет закрыта. Хотя у меня есть кеннел, так что... Окей, Клок Тауэр так и будет. Но я чуть не сфейлил и потратил кучу звезд. Не знаю решения. Чувак, ты про что?

А, ну да, но у меня там пару вариантов каких-то было. Неявных, не так, что я его точно понял, но можно некоторые слова проверить.

Дагус всегда тут был. Я подумал, что может это намек в Secret Garden, вот, над стрелочками гусь. Ну, это на то намек, но я не понял, какие это направления. Я поперебирал разные варианты, но как бы ты можешь подоскринить, подумать. Напоминаю, что это выглядит как стрелочки в Secret Garden, типа стрелки три раза и трех размеров и гусь сверху. Гусь сверху. Собачек слышно отсюда. Так, ну чё, на выход. Что же будет, когда мы соберем всех черных? Будет ли вообще что-то? Ну, наверное, нам дадут, даже если не будет ничего нового, нам, небось, дадут возможность выбрать снова фигуру. Будем ли мы менять фигуру? Если дадут просто возможность сменить.

Что там, какие последние банкру? Банкру. Не подглядывая, смогу я с вами зромку с ром. And где же Knight?

0: это что было? Торум посыванкрона. Чапа?
1: Wait, what?
0: Я долбоёб. Ну как долбоёб? Ну да. Я об этом ей не подумал. Что внешней комнате на доске нет.

me. Okay. So. Перебирайся. Да, явно нет. Насчет доски непонятно, может ли быть тут еще что-то. Какая-то комбинация, не связанная с комнатами. Чё? А что, трошетровый вставил? Не помню. А, это, видимо, да, это белые, ну, как бы тоже не подумал, что хоть черных и нет, но хоть попробую просто черно-белый составить комбо.

Ну, если Castle Clock Court. Если это шахматные фигуры, ну Castle Clock Court, тогда что? Корт, как придворный. Пешка. Клок. Бишоп. Да не. Не, это просто заменяет у... Брать. Да, все-таки надо сменить. Либо на тауэр. Либо на рук, либо на коня. На коня. Что в крайнем случае можно будет просто сменить. Угу. А мне это раньше писали или нет? You may give up this power by return to the chamber and if you should then unlock in this pieces again. Я что-то не помню, чтобы такое писали в первый раз. But okay. Castle Taruk, это я знаю. Очевидно. Сегодня туманно.

Ну как-то сегодня более туманно, чем обычно, как будто. Когда я уже протру монитор? Так, посмотрим, как выглядит без фаундейшена. Карточка как раз есть.

Где же может быть ключ от сокровища Treasure Trove? Кстати, сколько там в сумме получилось? Получилось 6 3 18 17.

Ты что, на тронул Зара? Да, а когда мы только туда доберемся? Уже который день не попадается. Ну, а и тут картинки есть. Потому что интересно, какие картинки будут во внешней комнате.

ведь возможно, картинки при паузе. Картинка буква фиксирована для комнаты. Для конкретной комнаты фиксированная буква. И если в определенном порядке комната, то составится некое сообщение. Почти юбилей.

Have so non-Euclidean geometry here.

У тебя тоже. А еще у кого? У вас сегодня обострение летит.

куда смотрел, когда смотрел и какой еще Орден оф Парагнозис? Что, я это загуглить должен или что? What the fuck are you talking about? Объясняемся понятнее.

как приятно тикают. Если не тикают. Орден Параганс. Ну, а... Few nights ago I saw Paragons, это эти ангелы, I saw Fralilius in the sky, which is the great best species since tomorrow marks the beginning of the Moragais winter harvest and the celebration of a third Paragon, Raina. The farmers of Moragais refer to the angels by their natural order, a preference Herbert adopted in his final years after his trip there. What? Это natural order, он не соответствует тому, который мы знаем. Сирайда третья, остальные какие? Дайджа, кстати, это первый или последний день. Да, это день. Джа это первый. Поэтому, возможно, она первая.

тронный зал. Ну, плес. Возможно, это последний раунд, потому что меня срубает. Нужен солярий.

Так, по порядку, 30 минут назад я жаловался, что у меня оторвало стрим, у тебя тоже оторвало стрим. В каком смысле у меня тоже оторвало стрим? Я не говорил, что у меня оторвало стрим. Я не знаю, оторвало ли стрим на моей стороне. У тебя, если ты обращаешься к тебя, ты можешь к Серчаеву обращаться, я не знаю. Ладно, неважно. Можем проверить. Типа, если стримы на Кике разделила. Или ты в этом смысле? В смысле, вот. На Кике, что на. Так как на Кике стримы разделила, то меня точно оторвало. Так я-то это об этом откуда знаю? Ну, если ты не Витя, то ты точно брат Витя. Минус 1 умножить на 10. Минус 10 плюс 11. 1, 1. А нет, а да. Двадцать минус 2 18 делить на 9 2 в квадрате 4 в квадрате 16. 4 плюс. Нет, 2 в квадрате 4. У всех был разрыв. Разрыв был у тебя и у него. Ну как бы, да, формально у всех, да, так как почти никого нету. Но я-то тут при чем? Ты говоришь, у тебя, а не у Серчаева. Вот. Поэтому это как-то очень витиевато. Неважно.

Нас включали интернета. ОПС пишет, что ни единого разрыва у меня не было. Так что это Кик, может быть, отключали от интернета, а не меня.

Ну, у BSP что просадок по тормозов нету, но он как бы вещает на мой промежуточный сервер. Так что, возможно, просадок. Проблем не было между мной и промежуточным сервером, а что там. А что уж там при вещании промежуточного сервера дальше, а промежуточный сервер мне не отчитывается. А сделать как бы промежуточный сервер, как бы, который можно было бы еще смотреть вот статистику, вот нормально, это вот это Rocket Science. Это Rocket Science, человечество до такого еще не дошло. Чтобы вот, вот готовое и удобное было. Поэтому. Да верю, я верю, что там совсем оторвало. Верю. Как бы. Да их до этого. Вы там, кстати, поактивнее думаете над этими пазлами, да? Вот этим. Так, во-первых, я хотел проверить. Поактивнее думайте хотя бы, какие вот нормальные слова из этих букв нужно составить. Я явно уже должен был додуматься до чего-то, до чего-то. Явно вся информация у меня есть. Ну как явно? Скорее всего. Возможно, дальше дадут дополнительную информацию, подсказки, но, наверное, до чего-то я уже должен был додуматься. Так, четвертая буква. Чего я писал мелкими буквами? Они заглавные, надо будет переделать. Потому что тут-то заглавные, вот.

глянуть на третью картинку. Ну, скрин. Вот скрин первые две. Скрин вторые две. Так, что я составлял?

На секунду я вот жал вперед и не мог пойти. Я подумал, что вот активировалось. Что я не могу двигаться, потому что вот сейчас сценка с тем, что и такие я угадал, активировалась. А нет!

Веритас нельзя составить. Как много вообще комбинаций, если вариант?

Genuine это genuine. Но... А я пытался вводить? Нет. Нет, ну... Genuine это... Сколько? Это можно? Нет. Нет. Ну, как бы, почему я предложил Genuine? Потому что, ну... Это Vine. Я не подумал, что это Vine. Оно не красное, Vine должно быть красное. Как я могу понять, что это Vine, если оно прозрачное? Vine так пишется? Так, чё мы там...

Мы все еще не знаем, закрепится ли вообще одно слово. Но... В библиотеке есть статистика, и статистика типа решено галере пазлов 0. Ну как бы это еще не означает, что оно. Что 0 не станет сразу четырьмя без промежуточных чисел. Okay.

Почему бутылка вина, она пустая? Такие бутылки только для вина используются. Wine list W.

А, он у нас... И нету. Были... Эй, то есть... У нас... А был у нас... У нас только D есть. Да, вайн — это виноградная лоза. Я даже так подумал сказать, но я думал, ты знаешь, и что это лишнее. Вот, я подумал, что проговаривать, что вайн — это лиана, это вот как-то лишнее. Вайн — это вообще лиана, не конкретная виноградная лоза. Любая ползучая. Блять, окей. Вайн в смысле вино, из-под которого бутылка пишется с W. Лиана? Не пишется, да. Стол с шестью ногами, как бильярдный.

Так, конкретные слова, идеи есть? Да, я знаю, что, что значение слова genuine можно было там не засирать чатик пастами, да.

Так. Попа-то есть. Так, у нас осталось 3 дня блессинга. 36-й румбль, по-моему.

Бункер еще полезен в качестве аутрума, потому что терминал можно эксперимент сразу брать.

Он всегда стоит 32. Кстати, 8. Угу. Так, ну что будем стоимость убирать?

Анте Чембер, интересно, репелнуть. Потому что, как бы, что будет на ее месте, если... Ну, скорее всего, просто нихера там не будет. Так, решай, что дорого стоит. Играть подешевле или подороже? Дорогих мало. Шопа. Шопа.

Ну что же, все потратил. Окей, пусть так будет. Вернуться ли начало? Нет. Угу.

Да я знаю, сокровищницы-то нету. Пока. Secret passage куда? На куда эти? Если бы там черная книжечка была, это бы пригодилось, а так...

Можно было с Волта. Да, плюс 40 это немного. Вот лучше вообще из пола убрать, но там фигура есть.

Так, в Wine Cellar я еще не проверил стенку. Ладно. Не сейчас. Так, карточка у меня есть. Садчика надо было цену убрать. Так, готовимся. Готовимся решать. Зато... Ну хотя бы попадаются такие упрощенные с двумя, когда логически можно понять, исключить некоторые конфигурации.

There are two statements in this book. They're both false. Если это true, то это не может быть true. Если это false.

Я ж проверил. Я вроде проверил, что тапок нету. Подтверждаешь, что тапок нету? Забыл. А, окей. Но они спрятались от меня на лавке. Тут нету, нет, они на лавке.

Так. Там у меня. У нас там тоннель остался. Да. Правда, мало осталось места под тоннель, только 3 активации получится. Остальные тухлее. Что-то мы allowance перестали добавлять. Как-то не растет. Не растет. А, ладно, уже выбрал. Да, теперь можно куда больше получить из сокровищницы, но до сокровищницы нужно еще дойти.

Что же за транк? И когда он появился? Похоже, что это что-то, вот, что всегда есть. Но где оно, непонятно.

Гараж. Гараж. И закончить день в гараже, но... Шаги кончаются. И кончаются. Путь. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 13.

мне еле хватит добраться до тоннеля. Ну, мне же хватит туда и обратно. Тут... Хотя-то там еще пару раз работают тапки, так что... Хватит. Работают.

Квад-чек поставить, все равно тупик. И от случая, если подвал винный попадется. Morningstar не работает как Хаммер. Power Hammer вроде не работает.

Cred că standard. Почему это слово выделено? Так-то в некоторых других текстах курсивом выделено бывает понятно, ну чтобы там выделить с выражением слова там, по каким-то причинам. Но вот тут вот, ну вот без причины выделено слово драфт. И бой.

Ne. Меня подмывает перескринить весь всю директорию. Но это слишком будет, наверное. Я бы мог сделать это вне стрима, но тогда придется потратить один день вне стрима, один внутриигровой день вне стрима.

Давай. Можешь потом. Потом. Еще нужно дочитать. Мы прочитали. Вот эти две вкладки описания. Дальше еще не читали. Можно, но потом.

Не, он же ротунда. Ладно, давай две. Always.

И Project Lost Abandoned. Что вроде не выглядело недорисованной. Так, скетч. Скетч подразумевает, что недорисованная. Survey.

Ты жалеешь, что не пошел за кофе? Вообще, я только... это же что-то, что рэп присутствует? Steam Powered Transfer Power. Как бы... Тут и газ, и, ну, о газе я слышал, но я думал, это просто для освещения, а не для... Как это сказать? Для передачи... Ну, вы поняли, вот, для передачи питания, power, как по-английски power, понятно, power, а по-русски power всегда называют в этом контексте электричество, это именно что не электричество, вот, короче, и тут и газ, и электричество, и, как Steam сказать по-русски, не пар же. А. Я думал... Я же вроде понятно говорил, что если мы будем выписывать, то надо еще почитать вот те, что мы не читали внимательно. Сегодня очень витиевато.

5 water pumps. За 4-5, да. Что, можно повглядываться в картинке, мало ли там на карточке что-то важное. А сплинтер систем в этом гринхаусе.

Warren Proof. Что, что там уже составилось? Напиши. Я скринить все-таки не решаюсь, вот прочитать это надо. Ну все равно мы же заканчиваем. Это последний ран, потому что я выдохся. Ну вот, вот почитаю немного. Напоследок.

0: зол.
1: А дальше считать не будем. Ну, возможно, напиши все, что было. Возможно, в определенном порядке и не все важные.

You could have drafted for the quest. А пропущено может быть... Нет, не может быть восьмое. Так, or improve было в воркшопе.

Чеверов не разтурят и там в кавычках с тети. Странно, я что-то не замечал его в при драйвинге в Клойстере. Вроде бы обратил внимание. Тут даже ничего не апгрейжено вроде бы на этой странице. Так, что-то еще хотел посмотреть, а не помню. Ах да. Вот как обводка у них, где есть двери тут. Тут видели, да? Но в некоторых, конкретно в Secret Passage. Тут. То есть дверь выделена, но закрыта. Прикольно. Secret Passage и Antechamber выделена, но закрыта.

Кстати, уборщицы тут две. Я вот все отрел думал, кто есть кто. Похоже, уборщицы именно две. Они оба уборщицы. Mates. Ну, кто-то да бригет. Может быть, нету на фото. Chief de Camp. Вторую страницу пройдем быстренько. Хорошо. Может, мы еще один ран быстренько. Хочется посмотреть на внешний гараж. Где были слова в итоге?

Ротунду еще внешне поставить. Вряд ли, конечно, что-то будет, но... Но...

Гараж ничего не стоит. Удобные 4 ключа. Откуда у меня 4 ключа? Вроде Clock Tower вчера не было. Видимо, была. Ну, гараж еще нужно включить, чтобы было интересно. Вау! Внезапно. Оно пугающе выглядит. Это комната со статуей, когда они смотришь в окошко. Ну и внезапной полной тишины еще. Так, значит, нам нужно closet. Closet. Обязательно. Внезапно, значит, есть смысл и дальше перебирать. Интересная комната, которую можно снаружи ставить. Как бы, значит, это все, не все, но те, которые как бы закрываются. Те, которые нужно открывать. А как гараж обозначен? А гараж вообще не прочитали? А где гараж? Я что-то не помню, чтобы мы читали гараж.

Угу. А где, где гараж? Я не вижу гараж. Да, вот он, я вижу.

17, 81, 9, 11. Четыре. 16. Нет. 4 делить на... 4 делить на 2, делить на 2. Да. 1. Может на 2, может на 2, 4.

Будет неприятно, если Utility Closet не попадется. Эй.

А бальный зал чем интересен в данном случае? Машинариум, ну, попадает, кстати, под критерий необходимости открытия комнат, открытия проходов. Секретный проход, кстати, да. Secret passage. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Машинариум, конечно, слишком... Ну, выпишу. Слишком муторно будет его проверять. Патио-то... Ну, патио тем, что... Ну, ладно, патио... Сейчас Secret Garden посмотрим. С того, что он уличный. Чем бальный зал интересен? Фак. Сейчас ран закончится. С такими темпами.

пальном зале нету, вижу, вида наружу. Может быть, окна там есть, я не помню, то вряд ли. В принципе, возможно, какая-то комната интересна, которая... комнаты на северной стене есть, типа, чтобы можно было посмотреть, что там находится за... Но обычно их нету, окон на северной стене. Хотя смотри, как ставим. Ладно, неважно, неважно. Обсерватория, вообще-то да, точно обсерватория. У меня ж не 50. Мне не 50 далеко. Обсерваторию снаружи поставить. Нет, ну ладно. Как бы, ну какая разница? Ну, нет. Вот. И тут так же будет выглядеть, как и внутри. Да, можно посмотреть. Ну, раз тебе очень нравится здесь туннель, то так и быть. Принимаем все эти. Ну нет, там он будет. Хотя... Как бы звучит прикольно, но вряд ли. Я забрал, я забрал.

Будет ли там та же записка? Я обмочусь ли я в штаны? Почему-то эта комната очень страшная для меня. В темноте я сижу. Хотя жутко мне было и в прошлый раз, когда через антечембр заходили. Когда я со светом сидел. Сейчас-то я точно обмочусь. Пупок я раньше не видел.

Yellow is a piece. Brown is a shit. Лопата есть, лопатка нет. Можно не пытаться. Прикольно, это все. Я даже заскрил.

Окей. Ничего нового не дают за это. Откуда такое? Где мы флотейшн будем ставить? Мы теперь совсем без фундейшена играем. Довольно редко попадается. Так. Все, там остался. Fucking over. Задумался, как бы. Можешь положить это в гараж. Почему я до сих пор название не перескринил?

кавычках гараж. Перескриню. Потому что лень, но перескриню, допустим, парочку. Например. Walking closet. Walking closet. Какая категория? Плюс 4 предмета категория. Поэтому вот.

Yes. Rutzeller.

1 1 1 Das ist

А, вот еще. Да там оставалась открытая дверь. Вроде бы оставалась, блять, как я пропустил. Мне нужна лаборатория или любой другой терминал. Но получаю я хуй.

Если выход из коридора всегда открыт, то что будет без такой прихожей? А он открыт, как бы... Вот эта закрытая херня, закрытая стена, это не считается дверью. Там кроме нее еще и дверь. Так что я сомневаюсь, что что-то изменится. И курьер-то будет он локт. А вот стена античембера нет. Кстати, новые предметы не считаются. Ой.

Свобода так близко, но так далеко. Где еще? Чуань! Пойдем ли мы в тот дворик?

0: Центаристы взять, чтобы что-то в этот день. Нет, потому что
1: до него к нему еще вернуться нужно будет.

Я взял офис, чтобы просто spread gold. Только сейчас вспомнил, что вообще-то я могу эксперимент активировать.

0: experimentem.
1: Tak konkrétně.
2: Formálně za chvíli range byl.

Ну и письма не попадаются. Письма, ну это эксперимент с письмами, поэтому... Хотя его можно взять для пула. И это полезно. Тем можно на самом деле выбрать 7, а не 8 возможных экспериментов. Так. Не дают подзорную трубу. Я точно помню, что телескоп тут один раз был. Товарищ писем... Ну да, но ниже есть пункт такой есть. Могло бы быть то, что ты можешь выбрать, но письма больше не придут. Теперь эксперимент будет срабатывать, но письма не придут. Нет, оно именно не выпадает.

0: посчитать. Может ли такое быть, что мне нужно какое-то определенное число положить в жертвенник? Какое-то большое число. Нужно понять, и где-то есть указание на то, какое же число. Где же Тран?
1: Фай!

Фрост лежит. Встречаем, уже ушел спать. Нас тут мы наконец-то попали. Через 6 часов мы попали в тронный зал. Wait. Это белое получается. Wait.

королева или король? Я, оказывается, не мог всех черных собрать. Почему предпоследний ключ? Алло, это последний ключ. Открыли 7 из 8 дверей, осталась там только одна закрытая. Причем одну я открыл, но так как тебя не было тогда, это с блоками, я не стал

не сильное облегчение, конечно. Ну, если снизить редкость этому залу, то это удобно будет. Ну, что-то нихуя интересного. Кидни 40 секунд. What the fuck are you talking about? Да скринить нечего. Где корона? Семь? Открыты сейчас 7 дверей, а составлено 6 сиджелов. First key found on the first strength, 40-стая комната. The second locked tight in the vault of the bank. The vault of the bank. The third is high up among all the clocks. Clock tower. And the fourth down below beneath all the docks. На днище. В коробке. The fifth key is held by the king on his throne. Вот она. The six in the station left by all, one of your own safe house. The seven is a major if you drafted quite late. Music room. And the last key is waiting behind the loud door of eight. Машинариум. Вот. Так, мне хватит вернуться к туннелю. Потом еще пойти открывать.

явно что-то еще должно быть. Ну хуй знает что и где. Пытаться принести корону трону. Ну вот, как попадется еще раз. И вот, вот удобно из 46-й комнаты попытаться сюда корону донести.

что запасом с маршрутом 46 комнаты сейфа? Конечно! Конечно, сейф. Ну и как бы... Чтобы решить пазл с маршрутами, нужно открыть все комнаты и почитать письма. Ну как бы можно и на самом деле с меньшим количеством решить. Сделать что-то перебором или какие-то дополнительные выводы сделать. Ну, явно дизайнилось так, чтобы решать со всеми открытыми. Так. Куда мы идем? Мы идем к тоннелю. Будем ли мы сейчас, засыпая, составлять последние сиджилы? Наверное, нет. Но дверь надо открыть сразу.

вернуться еще. Наверное, только 1-2 поставлю. Туннеля. Ладно, 3. Ну трэш-тро, все. Дали речку. Можно достраивать тогда до конца.

хера себе. Что, тоже, конечно, ценного, но... Ну, внезапно. Это правда, это еще нужно решить. Угу. Как розовые это работают? Wait, what? Какие мне нужны? А, оранжевые. Чё? Оно врушается, ясно. Врушается.

Ага. А если в другую сторону копать? Если копать по вертикали? Коробочки диспавнятся, когда забираешь? По-моему, коробочки с вот эти с пазлами, с токенами, они не остаются, когда после того, как Алан Стокин забираешь, кажется.

осталось дойти. Открыть двери можно спать. Так. С какой стороны? Все равно ведь...

0: Можно, кстати. Лопата есть. Давай-ка осмотрим.
1: Все думал повторно осмотреть. Ничего я не пропустил.

Вообще-то еще в туннель хотел зайти, но забыл. Проверить не могу. Ну, посмотреть, сколько там осталось ящиков. И проверить, нельзя ли тот стоящий отдельно ящик разбить.

Так. Так. На всякий случай. Что важно, ну... как... самогон. Что у них тут самогон. Самогон, который стоит также в гараже. В гараже, в транке именно вот эти бутылки. И в локер-руме, вот самогон, который вот гнал садовник. Я считаю, возможно, просто бутылки типовые, но как бы.

такой чемодан я уже где-то видел. Будем считать, что это тоже, это просто типовой чемодан.

Кстати, Message for Simon. Не буду показывать. В письме, которое оставлю, которое написано, обращаясь, ну, к Херберту, после набега на музей, она писала, типа, что оставила сообщение Саймону. Саймону, очевидно. Мне. Говорил, что не буду показывать. I eliminated for Simon. He is here in the safe house. This unhauled can the vehicle comes like here. Should happen to please guide him to this place. Try to show him. And throwing stones. Что же они там узнали? Что же случилось? Подозреваю, что они узнали, что до Ориента Эрис было еще одно королевство, которое Ориента Эрис захватили.

Okay, that's all. У меня там подозрение есть. Я перечитывал книжку по истории, что Эража существовала до этого. Хотя там формулируется так, как... Так как бы... Ладно, неважно. Я херово умею пересказывать, конечно же, поэтому помолчу. Мне всегда нужно текст перед глазами видеть, хотя вроде бы... Хотя вроде бы я хочу рассказать о том, что что-то вот, что я понял, как бы. У меня в голове это и есть, но без текста никак. Откуда вообще проводка у них там идет? Я вспомнил, как еще можно сказать питание, power по-русски, питание. Можно сказать питание.

Yes. Угу. Не, в следующий раз. Это в следующий раз будет много. Много ревелов. И а лупы нету? А так, лупа есть. Так.

Огромная нихуя. Ну, кажется, это одна из статуй, которую можно увидеть. Видеть на территории поместья.

меня уж... Я опять забыл, это... Раша, это первая или последняя? Нет, последняя, да. Ну, может, там еще... Как бы в каком-то переносном значении.

5, 4, 10. 10. 3. 5. А вот тут цены нету. Это либо 10, либо 1.

По цветам тоже нечего назначить, потому что у нас три синих. Ну и пошли напоследок, заглянем в туннель. Нет, не заглянем. Все. Коротенький стрим. 6 как коротенький 6-часовой стрим. Спасибо, спасибо. Леснику, что вот он приходит, и мы с ним мучаемся уже больше 100 часов. Кто бы им ни был, ему спасибо. И увлеченно мучаемся. Вот. Чмавки лишь. Вы остановитесь! Я не на ту кнопку нажал. Давайте. Я не хочу.

не разделение, нет, там. Там же City State. Там скорее. Это были бы захваченные провинции. Ну, а часть скорее это просто неосвоенная территория, как Сибирь, допустим. А Ража захваченная. Захваченные места. Поэтому и так как у Ринда City State, то это как раз понятно. То есть центр, сильный центр, а остальные более-менее независимые регионы, да, даже захваченные, они как бы... вот, поэтому нормально, что управление им было типа передано детям, разделено между детьми. И это как раз нормально выглядит. Ну, как бы были ли рады этому населению этих регионов?

Wait. А я забыл, что зеленое это ни хера не гарантировано, правда?

0: Pink boxes marked with moon always have.
1: А я стормозил, оказывается. Нет, еще не все. Хорошо. Угу.

Lausanne. It's far from over.

Примогениатура. Не слышу такое понятие. Ну, видимо, какой-то есть русскоязычный термин, типа передача, прямой передачи, если не все.

0: stones?
1: Ugh.

Fuck! Okay. Good shit, yeah. Блесен кончился. Почти уже. Что еще поставить снаружи тогда? Нечего. Танул. Ну давай танул проверим. Могу найти кнопочки. Так, на следующем стриме будут большие ревилы. Мы открыли 8 дверей, но не составили еще 8 сиджелов. И не открыли 8 сейфов. Да мы уже заканчиваем. Хотя обсидиан, ну тогда ладно, похер. Наверное, что-то про программирование. Так, сохранить.

Ну ладно, ладно. Натягивание. Динамика контроля. Отлично.

0: Squad, tak. Chęć.
1: Mm.

Ладно. Я думал, физические упражнения – это красная селедка, а приседания – это красная селедка. Ну, тогда… Ну, лифт… Как бы сквад считается? Сквад – это приседать или только сидеть на карачках? Не, я не готов. Papers, press, media, news. Чё, блядь? Чё такое форсы стоит? Окей, это у тебя Legacy Media?

А что такое стоп? Там не гуглить. Все-таки стоп банк и панч. Да. Четвертая власть акцептируется. Где ваши физические упражнения? Ну, они все еще могут быть. Бенч и бар. No.

Мне все равно уже. Не то, что это лишнее. Конечно, мне хочется узнать ответ, но мне не хочется уже решать. Где ваши физические... Ну, помогли вам ваши физические упражнения? Качалка давно. А пальцев квадрум бара, бенч, подиум стат, не догадался. Джамский лифт, скиллодж, слоп. Все эти сочетания я вроде слышал раньше, но не догадался бы. А вот и все, поздравляю. Донатьте на шампанское. Нужно отметить то, что мы открыли 8 дверей. Правда, еще не посмотрели, что за ними, но открыли. I've been questioning my

0: сегодня?
1: Сегодня. Четверг.
0: Четверг.
2: 28.
3: 28.
0: Мая.
1: Мая.
4: В Москве час ночи.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую шлюшку.
0: Ну, Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Марин, ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

Thank you.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
3: 28.
0: 28.
4: Мая.
1: Мая.
5: В Москве 2 часа ночи.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

В Москве? А хрен его знает, сколько там в Москве времени. Понятия не имею.